0: Важное слово.
1: Тут има дженца Марко Буланг-Пашка зе сульшец ве надоку азамовитос че бачонске восаде.
2: Навы, дуи а чешки пуч, започасо скоростю. Надобо бе вшитко хинак. Страх ченеше собу до кужды ествы, пшеводеше кужду мысл. Операция стееше ве средищу. Наджия, енош мавы дыбск светва, але вона бе ту. Тола теж там, джако нош за лекарю а сотры, за посмилк, пшикильнош а добре слово. Молитва нехи нам круто пшистав, в ноце, яко чихе прошу, або водньо, яко густо шептане джак. Улка свойба джержеше ромадже, віра ношеше мєльчо, але стайне. Любош бе чуйомна в куждым любым слове, а довера розчеше. Ниц надобо, але помаву. Вустровене так помаву пшинже. Крок по кроку. Живенска квалита пак небе кайж до того. Але ведомиша. Стровота небе стау, але да. А нетк? Зромане час нех куже ведоме вужива. Ниц клету, юце, або бо веды, але дженца.
1: Tolle prej Marko Buľank-Paška ze Sulšec ve nadoku Bačanskej Vosady. Cia po menšine do 60.

Здравствуй, Сарскеша Ячунах Спиварго, я здравствуй, того лета, уже в мае сую свежили на здравственном свежении у Любневе, але то не обшитом выставо, кэн стыжиня, я шесть, здравствуй, носарко с Дольной Ужицы, а за слепего презентировало свою здравству в Баярске. В там на месте Гридинген, я советую великий здравственный марк, наша сарска женская сумели cest, tam stojnicu nímskiego drastvinnego zvieska zagroníš, jo nám groníva Štefany Mierholtec ze Slipiko, ako jo bylo pedla, a sviesuček zpívali na javišču a uslyšimo úresk.